0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Привет, я настопа.
1: Йодин FM. Классное радио в дорогу.

0: eyes on it.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Радио Пульс.
3: Привет, Москва. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.